Господи, ты весен, болен я. И при смерти теперь душа моя.

не отражаю вражеских атак. При дверях сердца нету часовых, и вход открыт для добрых и для злых. Я дал себя изранить этим псам, в огонь страстей себя я бросил сам.

Но вот опять сплошная муть и грязь со дна души от шторма поднялась. И прежде падал я и был в бедах. Тут в мачтах дело все и в парусах. Чем выше их возносишь до небес,

на море первый шквал и быть в беде. Ударит он и мачты на воде. Мы курс держали в море не на глаз. И карта есть, и совести компас.

а ум мой кормчий влево все берет. И курс-то вроде прежний, да не тот. Вдруг камни режут днище, как картон, и волны хлещут бешеным кнутом. Я кормчиво в который раз кляну, еще чуть-чуть, и мы пойдем ко дну.

зубатых рифов яростен оскал. А ветер воет ребра мне круша, и стынет в смертном трепете душа. Пришел на помощь Бог, не человек. В житейском море плыл его ковчег. Его не сломят

кипит потоп греховный, мир топя. Я на борту Христова корабля. Кипит потоп греховный, мир топя. Я на борту Христова корабля.

Смило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги.

Господи, услыши молитву мою и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вон же аще день скорблю, преклони ко мне ухо Твое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услыши мя. Яко исчезоша, яко дым дни мои, и кости моя, яко сушила, сосхошася. Уязвен бых, яко трава, и изше сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильпе кость моя, плоти моей. Уподобихся неясыти пустыни, бых, яко ночны вранно ныряши. Бдех и бых, яко птица, особящаяся назде. Весь день по ношаху мивразимый, и хвалище имя мною кляняхуся. За ней пепел, яко хлеб ядях, и питье мое с плачем растворях. От лица гнева Твоего и ярости Твоей я, яко вознес, низвергл мя си. Дни мои, яко сень уклонишися, и аз, яко сень на исход. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в роды род. Ты воскрес, ущедриши Сиона, яко время ущедрите Его, яко прииде время. Яко благоволишь и раби Твои, камени Его и персть Его ущедрят. И убоятся языцы имени Господня, и все цари земсти и славы Твоей я. Яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей. Презре на молитву смиренных, и уничижи моления их. Да напишется сие в род ин, и люди зиждями восхвалят Господа. Яко приниче с высоты святые Свои я, Господь с небеси на землю презре. Услышите воздыхание оковы.

Умершленных, разрешите сыну умершленных, возвестите в Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме. Внегда собратися людям вкупе, и царем где же работайте Господи. Отвещай ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвести ми. Не возведи меня в преполовине дней моих, в роде родов лета Твоя. В началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса. Та погибнут, Ты же пребываешь, и вся, яко реза обетшают, и яко одежду свиеши я, и изменятся. Ты же той жди еси, и лето Твоя не оскудеют. Сынови раб Твоих селятся, и семьи их вовеки справятся. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твои обновиться, як орля юность Твоя, творяй милостыни Господь и судьбу всем обидимым, сказа пути своя Моисееву и сыновым Израилевым хотение своя, щедрый милостив Господь, долготерпеливый многомилостив, не до конца прогневается, ни живо век враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико отстоят восток и от запад удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сын, и ущедри Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну яко персти смы. Человек, яко трава дни его, яко цвет цельный, так отцветет. Яко дух пройдя в нем и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе уготова престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа.

От запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся. Восходят горы и нисходят поля, вместо ежеосновал Иси им. Предел положил Иси, Его же не приедут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напояются звери сильные, ждут анагрев жажду свою. На тых птицы небесные привитают, от среды камней отдадят глаз. Напояя город превыспренних своих, от плододел твоих насытится земля. Прозябая траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умастите лица елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедры ливанские, их же Иси насадил. Там и птицы вогнездятся, и родиво жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище заяцем. Сотворил Иси луну во времена, солнце позна запад свой. Положил Иси тьму и бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни. С ким не рыкающие восхитите и взыскать от Бога пищу себе. Воссея солнце и собравшися, и в ложах своих лягут. Изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Яко возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил Иси. Исполнися земля тварь.

приплавают змеи сей Его же создались и ругайтесь Ему. Всяк тебе чаю дать у пищи им во благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческое исполнится благости, отвращу же тебе лице возметутся, отымеши дух их и исчезнут, и в персть свою возвратятся, послеши духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли. Буди слава Господня во веки, и возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю и творяя ее трястися, прикасаясь горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюся о Господе. Да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть им. Благослови душе моя Господа.

Веков. Аминь. Исповедайтеся Господи и призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся о имени святим Его, да возвеселится сердце ищущих Господа, в защите Господа и утвердитеся в защите лица Его воину. Помяните чудеса Его, я же сотвори, чудеса Его и судьбы уст Его. Семя Авраам ли раби Его, сынови Иаков ли избранни Его, той Господь Бог наш по всей земле судьбы Его. Помяну век завет Свой, слово я же заповедав тысячи родов, я же завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и поставию Иакову в повеление и Израилю в завет вечен глаголя. Тебе дам землю Хананию, уже достояние вашего, в них да быть им малым числом, малейшим и пришельцем в ней. И прийдешь от языка в язык, и от царствия в люди ины, не оставя человека, обидите их и обличи о них цари. Не прикасайтесь помазанным моим, и во пророцах моих не лукавнуйте. И призва глад на землю, всякое утверждение хлебное сотры. Посла пред ними человека, в раба продан бысть Иосиф. Смириша во оковах нозе его, железо пройде душа его. Донде же прииде слово его, слово Господне разже его. Посла царь и разреши его, князь людей и остави его. Постави его господина дому своему и князя всему стяжанию своему. Наказати князя его, як у себе, и старца его умудрите. И вниди Израиль во Египет, и Иаков пришельствовал в землю Хамову. И возрасти люди свое зело, и укрепи я паче врагов их. Преврати сердце их, возненавидите люди его, лесть сотворите в рабех его. Посла Моисея, раба своего, Аарона его же избра себе. Положи в них словеса знамени своих и чудес своих в земли Хамове. Посла тьму и помрачи, яко приогорчиша словеса его. Приложи воды их, кровь и измори рыбы их, вскипе земля их жабами в сокровищницах царей их, речей придоша песи и мухи из книпы во вся пределы их, положи дожди их, грады, огонь попаляющий земли их, и порази винограды их, и смоку их, и сотры всякое древо предел их, речей и придоша прузи и гусеницы им же небе числа, и снедоша всякую траву в земли их, и поедоша всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земли их, начаток всякого труда их, и изведе я сребром и златом, и небе в коленах их боляя. Возвеселися Египет во исхождении их, яко на поде страх их наня. Распростре облак в покров им, и огонь еже просветите им ночью. Просиша и придоша крастили и хлеба небесного насытия. Разверзи камень и потекоша воды, потекоша в безводных реки. Яко помяну слово святое свое, еже к Аврааму рабу своему. И изведе люди своя в радости, и избранные своя в веселье. И даде им страны язык, и труды людей наследовавшим. Якуда сохранят оправдание его из

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, спасение наших, яко вся Твоишего благодеяния жизни нашей, яко упокоил еси нас в пришедшем ночном времени и воздвигл еси нас от ложей наших, и поставил еси нас в поклонение честного и славного имени Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, дай нам благодать и сил, да исподобимся Тебе петь разумно, и молитесь непрестанно, и вынук Тебе зреть, и Спасителю, и благодетелю наших душ, страхом и трепетом свое спасение действующее. Услыши, убой, помилуй, благоутробни нас, сокруши под ноги наши невидимые ратники и враги. Прими я же по силе наше благодарение, дай нам благодать и силы во отверзение уст наших и научи нас оправданием Твоим. Яко что помолимся, яко же подобает невемы. Аще не Ты, Господи, Духом Твоим святым наставишь мы. Аще же что согрешихом, даже до настоящего часа, словом или делом или помышлением, волею или неволею, ослаби, остави, прости. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит. Яко у Тебя очищение есть, у Тебя избавление. Ты си един свят, помощник крепкий и защититель жизни нашей, и Тебя благословим во все веки. Аминь.

Акафист святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову. Избранный Господем от мрежей рыбарских на проповедь Евангелия и от ловли рыб на уловление человеков во свет истинного боговедения, великие апостоли, ученичи, друже и наперстниче Христов, моли единого истинного человеколюбца, Его же Ты преискренне возлюбил еси, да помилует нас, ищущих Твоего к Нему предстательства и зовущих Ти. Радуйся, Иоанне, апостоле, наперстниче Христов и богослове, ангельских сил и всякие твари Творца, Владыку и Господа, восприемшего плоть нашу и явлшегося на земли спасение нашего ради, узрев ходяща при море Галилейстем и взывающая тя со братом Твоим Иоанне блаженне в звании апостольства, оставли мрежи рыбарские и отца Твоего в корабли, неуклонно то ли последовалось и стопам спасителевым, сего ради вопием тисице. Радуйся любви ради ко Христу, Отца по плоти оставивый, радуйся Христом небесного Отца обретый, радуйся мир и вся Его прелести презревый, радуйся небесное благая в воздаяние получивый, радуйся плоть духу совершенно поработивый, радуйся дух Твой сватчайшему Твоему Учителю Иисусу покоривый, радуйся Иоанне, апостоле, наперстниче Христов и богослове. Видя Христос, Господь, непорочную чистоту Твоего сердца, плотскими сластями неомраченную, суди Тебе достойно быть и зрения таинственных откровений, якуда проницая во глубину богословия, возможешь и проповедать и Тое во услышание всего мира. Сего ради Сын Громов от Господа наречен был еси, и тому возопил еси, Аллилуйя. Разумом истинного богопознания озаряя Твою душу, шествовал еси во след благого Учителя Твоего, поучайся из уст Его, исходящей премудрости, и совершенного ради Твоего незлобия, и девственного целомудрия был еси возлюблен Христом Господем Твоим, услыши обуны воспевающие тисица, радуйся незлобия Рачителю, радуйся девства и чистоты Хранителю, радуйся любви к Богу и ближним Учителю, радуйся добрых нравов Наставниче, радуйся смиренномудрия Зерцало, радуйся божественная благодать и светило, радуйся Иоанне, апостоле, наперстниче Христов и богослове. Силу Божества Христова, сокрытую под облаком немощного человеческого естества, познал еси явно, егда Господь наш воскрешает щерь Иаирову, и последи, преображаяся на фаворе, сподобитяся инима двема ученикома, свидетеля быть и таковых преславных чудес. Увидев же, яко Христос есть Бог истинный, из глубины сердца Твоего возвал еси Ему, Аллилуйя. Имея велие дерзновение к возлюбившему Тя Христу Сыну Божию, возлегал еси на персях Его при совершении тайной вечери, и егда прорицаши Господь о предателе Своем, тогда един Ты дерзнул еси вопросите о имени Его, сего ради вопием Ти. Радуйся, возлюбленный Христов учениче, радуйся, присный Его друже, радуйся, невозбранно на персях Господних возлежавый, радуйся, дерзновенно о имени предающего вопросивый, радуйся, паче иных ко Христу ближайший, радуйся, словеса Господня, якоже сокровище многоценное слагавый в сердце своем, радуйся, Иоанне, апостоле, наперстниче Христов и богослове. Буря ярости и злобного неистовства жестокосердых и неблагодарных иудеев, егда восстана Христа Сына Божия, тогда все ученицы Его страхом объяти бывше бежаша, но Ты, любовь крепльшую к Нему имея, даже до креста и смерти не отступил еси от Него,
На вся муки Христовы взирая, и соболезная сердцем Деве Матери Божией, плачущей и рыдающей, удивляясь же крайнему милосердию и долготерпению Божию, взывал еси к пострадавшему за род человеческий «Аллилуйя». Вися на кресте пригвожденный за грехи наши спас мира, и, видев тя и Матерь свою предстоящее, Сына тя при благословении Деве Богородице вдал есть, глаголя ей, «Жена се сын твой, и тебе паки, се мати твоя, мы же девящиеся любви Христове на тебе явленней, воспеваем сице, радуйся, Сын Божий, Матери, быть исподобивайся». Радуйся того ради наипаче ко Христу, яко неким духовным родством присвоивайся. Радуйся Матери Божией, достойно послуживый. Радуйся сию, яко же Матерь свою во всякой чести у себя имевый. Радуйся и во успении честное и святое я тело ко гробу проводивый. Радуйся блистающуюся райскую ветвью, Архангелом Гавриилом принесенное одруя я предшедый. Радуйся Иоанне, апостоле на перстниче Христове богослове. Боготечная звезда явился и сего оси, отшед в ню на проповедание Слова Божие, яко же жребием указася тебе, но на пути твоем, попусти Господь быть и тебе ввержено в море, благодать же Божия всегда с тобою пребывающая, сохрани тебя в водах морских живо, и по 40 днях повели волне морстей, да воспенившийся извержет тебя на брег, егда же узри сия ученик твой Прохор, уже многоплаковый о кончине твоей, велим глазом возва чудодействующему Богу, Аллилуйя. Видевшие Фестии жители, преславное чудо тобое сотворенное, егда отрока домна умершвленного от беса, молитвою твоею воскресил еси, воспеша велигласну силу Бога тобою им проповеданного, и избавившись от гнусного идолослужения, взываху тебе сица. Радуйся истинного Бога служителю, радуйся бесов прогонителю, радуйся, мертвецы, силою Христовую оживляй, радуйся Твою жизнь и здравие людям возвращай, радуйся, помраченное умом к свету истины призывай, радуйся, правое веры просвещением к добродетели наставляй, радуйся, Иоанне, апостоле на перстниче Христовы богослове. Проповедник богоносный, Слово Божие во Ефесе был еси, и усердствуя о распространении благодати евангельские, утверждал еси твое учение знаменьми великими и чудесами, капище же Артемиде на единую молитву не спровергал еси, да зряще сие язычницы познают единого Бога, ему же мы вопием, Аллилуйя. Воссия во Ефесе, яко же солнце, свет веры Христовы, тобою проповеданные, егда злочестивый Домитиан воздвиже гонение на христианы, тогда и тебе, яко усердного исповедника имени Христова, посла епарх в Рим связано, иди же и претерпел еси страшное мучение, тех ради благочестно возглашаем тисицевая. Радуйся Христова ради исповедания биенной, радуйся чашу смертоносного яда невредной спивой, радуйся в котле елея кипящего не сваривайся, радуйся силою Христовой в лютых мучениях цел сохранивайся, радуйся твоим неврежденьем кесаря мучащего тя устрашивый, радуйся сим же и народа величестве Бога от христиан почитаемого уверивый. Радуйся Иоанне, апостоле на перстниче Христовы богослове, егда узри мучитель, яко и лютейшие муки, я же от него претерпел, еси невозмогоши умертвите тебе, тогда возмнев тебя бессмертно быти, во остров Патмос на изгнание осуждает, ты же повинуяся промыслу Божию так облаговолившему,
благодарственно воспевал еси Богу, вся во благое устрояющему, аллилуйя. Новые чудеса показал еси язычникам, ища обратите их ко спасительной вере Христове, егда плывущу те во изгнание Твое, по велениям Твоим отрока утопшего, море на корабль живое извержа, буря укротися, вода сланая в сладкую притворися, воин от чревного недуга исцелися, и по пришествии Твоим в Патмос, беспытливый, будущее прорицавый, и задержимого им изгнася, тогда все зрящие таковое дивное знамение Тобою совершаемое, прихождаху к познанию трипостасного Бога и крещахуся, мы житя ублажаем тако. Радуйся морю и буре повелевай, радуйся сатанинские духи от человек изгоняй, радуйся болезни единым словом исцеляй, радуйся всем в нуждах помощь подавай, радуйся чудесы твоими идолопоклонники удививый, радуйся учением твоим неверное во истинне вере утвердивый, радуйся Иоанне, апостоле на перстниче Христовы богослове. Странно бе видите жрецем Аполлоновым, яко храм Бога их и вся бывшая в нем идолы, ты единым словом на землю не спровергал еси, чудящийся убасием и ярящийся на таковое твое дерзновение, и доша к волхву некоему, велю и силу от сатаны в себе имевшему, просящий его да отомстит бесчестие ложного Бога их. Он же слепсый душею, не ведая силы в тебе обитающие, покушавшийся при видении различными тебе устрашите, и на тебя народ подвигнути. Обаче сам окаянный погрузися в море и там о погибе, бессильным бывшим бесом спасти его, ты бы воспретил еси им, именем Иисуса Христа, Сына Божия, Его же прослави народу чудесе свидетель воспев Аллилуйя. Весь исполнен быв любви божественной, явился еси вместилище даров Святого Духа, будущее прорицал еси отстоящее, яко близ сущее возвещал еси, недужное исцелял еси, жене Игемона на острове Патмосе, болезни рождения страждущей, едва на праг дома я вступив, облегчение даровал еси, прими убо от нас грешных похвалы сицевые, радуйся благодати Божие вместилище, радуйся Духа Святаго обиталище, радуйся реко чудоточное, цельбоносное в болезнях силы, радуйся источниче наставлений, приводящих к познанию правой веры, радуйся коварство лукавого сатаны обличаяй, радуйся верное от козни его защищаяй, радуйся Иоанне, апостоле на перстниче Христовы богослове, всякое беззаконие истребляя ревностно от среды людей, к ним же послан был еси, обличил еси прельщение идолопоклонников, и же почитаху беса в образе волка превелика людям являвшегося, и многие от них к вере Христове привел еси, та же капище Вакхово, молитвою твоею разрушил еси, и волхвану Киана вкупе с домашними его к покаянию чудесы твоими обратил еси, ти же, от греха ко спасению обратившися, немолчно взываху Богу, Аллилуйя. Витийство мудрости человеческие невозможет изрещи, ниже ум плотского человека постигнути, я же ты возвестил еси нам о безначальнем бытии трипостасного Бога, подобно бы Моисею в огромех и блистаниях на горе приял еси от Бога тайну богословия, и возгласил еси миру, яко в начале без слова, Отцу искони неразлучное, и всему сущему виновное, имущее свет жизни, его же тьма не может объять, и, озаряем и таковым блистанием света божественной истины, почитаем тя, яко таинника безначальной Троицы, и воспеваем тя, яко богослова совершеннейшего.
Радуйся, орле воспаривый, до самаго огнеобразного престола Божия. Радуйся, труба, возвестившая миру предвечного и безначального Бога. Радуйся, человечество и божество Христово, нам изъясняй. Радуйся, дивное словеса и наставление Господнего Евангелие Твоем нам возвещай. Радуйся, любви делом истинную нас научай. Радуйся, пребывающим в любви пребывание в них Бога обещавай. Радуйся, Иоанне, апостоле, наперстниче Христовы богослове. Спасти, хотя души человеческое всяко поучал, если люди веровать и во Христа Сына Божия, имейте совесть незазорну, и любите друг друга, да возмогут не токмо зде, но и в селениях праведных воспете лепот на всемогущему Богу. Аллилуйя! Стены горнего Иерусалима, узрев во откровении, возвестил еси нам, яко там увидел еси, и я же им отбыти до скончания мира, сказуя нам сие и насказательными словесы, я же может разуметь и токмо ум, имея мудрость, удивляющийся таковому дару пророчествия, тебе от Бога дарованному воспеваем тя сице. Радуйся познанием сущего и же бей грядущего, превосшеды естество человеческое. Радуйся вместилище таинств, невместимых человеческим умом бывый. Радуйся неизреченное Божие откровение узревый. Радуйся сия верным преподавый. Радуйся радости святых, еще в жизни сей познавый. Радуйся он ими ныне в преизбыточестве и наслаждайся. Радуйся Иоанне, апостоле, наперстниче Христовы богослове. Пение благодарственное принеся тебе, святые апостоле Иоанне, христианин, и же в нищету пришеды не имы, чем воздать и своим взаимодавцам, в отчаяние впаде и искаши сам себе умертвите, ты же проповедник любви ко ближним сы, желая избавить и того от временной и вечной смерти, крестным знаменем сеного злата притворил еси, и сие тому вручил еси, да сим златом и долги отдаст взаимодавцам, и дом свой пропитает, Богу же тобой его благодетельствовавшему, да поет Аллилуйя. Светозарная душа твоя, достигши в меру возраста совершенного, познала есть приближение времени, егда подобает тленному наследить и нетление, и смертному обещанное бессмертие, скончавая оба земное житие твое, повелел еси учеником твоим землею покрыть и до верха тело твое. Слышавши же о сем, сущие в ограде, братья, приидоша ко гробу твоему, и откопавши ничтоже в нем обретоша, тем же познавши, яко изменение твое сотворися, необычным человеческим смертным успением воспеша тебе таком. Радуйся, орле, обновивый юность твою, приближением к солнцу славы Божия. Радуйся таковым изменением превосшеды вся уставы естества человеческого. Радуйся по обетованию благогоучителя твоего, восседы наединим от 12 престолов. Радуйся, творяй на том суды правду посреди людей Божиих Израиля. Радуйся, наслаждаясь лицезрением сладчайшего Иисуса, к нему же на персе прежде его страсти и воскресения возлегал еси. Радуйся от его милосердия, ходатайствуя и нам вся благая. Радуйся Иоанне, апостоле, наперстниче Христовы богослове. Благодать дана бысть от Бога месту тому, и где же тело твоей земли предано бяше, да испускает в день погребения твоего тонкий прах и исцеление болящим, показуясь им чудом, как прославляет Бог любящее его. Да все зрящие сие непрестанно сердцем и усты, во дни и в ночи вопием ему «Аллилуйя». Поющий труды твоя во апостольстве чудеса и исцеления, я же источал еси и источаешь благодатью Духа Святаго в тебе обитающего,
Восхваляем Бога, даровавшего нам такового путеводителя, наставляющего нас на путь спасения и милосердующего о немощих наших. Прими, уба, от нас, святые апостоли, похвалы сицевые. Радуйся, благовестниче веры Христовы, усерднейший. Радуйся, учителю Церкви Христовы, изряднейший. Радуйся, богословов начало и основание. Радуйся, божественных тайн возвестителю. Радуйся, девствующих образе и целомудрие правило. Радуйся, всех верных ко Твоему заступлению прибегающих, скорый помощниче и покровителю. Радуйся, Иоанне, апостоле наперстниче Христов и богослове. О преславный и всехвальный апостоле и евангелисте, наперстниче Христов, возлюбленный Иоанне, Твоим всесильным ходатайством ко всеблагому Твоему Учителю и нашему Владыце и Господу, и спроси нам вся благая, временная и вечная, и христианскую кончину жития нашего, да с Тобою и с ангельскими лики вселения праведных, воспоим триипостасному Богу, Аллилуйя. О преславный и всехвальный апостоле и евангелисте, наперстниче Христов, возлюбленный Иоанне, Твоим всесильным ходатайством ко всеблагому Твоему Учителю и нашему Владыце и Господу, и спроси нам вся благая, временная и вечная, и христианскую кончину жития нашего, да с Тобою и с ангельскими лики вселения праведных, воспоим триипостасному Богу, Аллилуйя. О преславный и всехвальный апостоле и евангелисте, наперстниче Христов, возлюбленный Иоанне, Твоим всесильным ходатайством ко всеблагому Твоему Учителю и нашему Владыце и Господу, и спроси нам вся благая, временная и вечная, и христианскую кончину жития нашего, да с Тобой и со ангельскими лики вселения праведных, воспоим триипостасному Богу, Аллилуйя. Ангельских сил и всякие твари Творца, Владыку и Господа, восприемшего плоть нашу и явльшегося на земли спасения нашего ради, узрев ходящее при море Галилейстем и взывающее тебя со братом Твоим Иоанне Блаженне, в звании апостольства, оставили мрежи рыбарские и отца Твоего и корабли, неуклонно оттоли последовало еси стопам спасителевым, сего ради вопием тисица. Радуйся, любви ради ко Христу Отца по плоти оставивый, радуйся, Христом небесного Отца обретый, радуйся, мир и вся его прелести презревый, радуйся, небесная благая в воздаяние получивый, радуйся, плоть духу совершенно поработивый, радуйся, дух Твой сладчайшему Твоему Учителю Иисусу покоривый, радуйся, Иоанне, апостоле наперстниче Христов и богослове, избранный Господем от мрежей рыбарских, на проповеди Евангелия и от ловли рыб на уловление человеков во свет истинного боговедения, великий апостоле, ученичи, дружи и наперстниче Христов, моли единого истинного человеколюбца, его же Ты преискренне возлюбил еси, да помилует нас, ищущих Твоего к Нему предстательства и зовущих Ти. Радуйся, Иоанне, апостоле наперстниче Христов и богослове. О великий апостоле, евангелисте громогласный, богослове изящнейший, тайновече неизреченных откровений, девственниче и возлюбленный наперстниче Христов Иоанне, прими нас, грешных, под Твое сильное заступление прибегающих, и спроси у всещедрого человеколюбца Христа Бога нашего, иже пред очисы Твоими кровь свою заны, непотребная рабы своя, излиял есть, да не поменет беззаконий наших, но да помилует нас и сотворит с нами по милости своей, да дарует нам здравие душевное и телесное, всякое благоденствие и изобилие, наставляя нас, обращая оное во славу Его Творца, Спасителя и Бога нашего. По кончине же временной жизни нашей, от немилосердных истязателей на воздушных мытарствах да избавит нас.
и тако да достигнем Тобою видимые и покрываемые горника оного Иерусалима. Его же славу Ты во откровении зрел еси, ныне же нескончаемая радости наслаждаешься. О великий Иоанне, сохрани вся грады и страны христианские, храмы наши, служащих и молящихся в них от глада, губительства, труса и потопа, огня и меча, нашествия иноплеменных и междоусобной брани, избави нас от всякие беды и напасти, безверия и маловерия народного, и молитвами Твоими отврати от нас праведный гнев Божий, и Его милосердие нам и спроси, да вкупе с Тобою сподобимся прославляйте в невечернем дни Пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

что души убиенных в утробе младенцев никогда не увидят лица Божия. И там в вечности они остаются слепыми.

Я вовек не пробудятся. А 100 лет назад храм наш строили, собирали годами гроши, на себе завсегда экономили, но никто не сказал, а мол, стоит ли стольких денег спасение души. И сложив трубку,

как же к небу путь обрывается? Да ведь проще катиться с горы, если с западом все соблазняются, то сердца и умы заземляются, да и души в грехах уж.

Верняется, гаснет веры небесный свет, то и Божий храм разоряется, и отсчет начинается бед. С гору тучу принесло, ветер бесится, но не грянет гром, никто не перекрестится. А добра кто же ищет, добра ищет, веру в Бога предав и царя. Камень веры отверг вольный каменщик. Это Запад нам прислал тех товарищей, чтоб взошла новой жизни заря. Так вот и наступила без

бродил призрак по Европе втихаря, а потом вселился бес в те края. Свято место пустым не останется, квартиранты придут в этот дом. Если Бог из сердец изгоняется,

Где амбар, где музей? А теперь все замки рассекречены. Отворился волшебный сезам. Всем свободная жизнь обеспечена. Что желаешь?

жизнь звериная людям навязана, чтобы души людские украсть, чем из лужи пить или сточной реки, правой веры откопай родники. Так звони, звонарь, не грусти ты зря, да расступится тьма кромешная. Пусть в сердцах людских расцветет заря, Бог из мертвых воскресит

когда мне стукнет 50. Дожить ли только вот придется под грузом званий и наград, грехов, падений и растрат в душе, что падала 100 крат. Любовь и вера ли найдется под грудой песен и цитат? Прожить полвека на земле — такое, брат, не всем дается. Живя во свете и во мгле, в веселье и на веселе, порою просто на нуле. Добра ли много наскребется? Какие ценности в зале? Но сколько б ни пробило лет, дай Бог скосить без сожаления, души убогой страстоцвет пройти сквозь ярость бурь и бед, и чтоб небесный Божий свет души коснулся воскресенье. Другой и цели в жизни нет.

когда мне стукнет 50. Дожить ли только вот придется под грузом званий и наград, грехов, падений и растрат в душе, что падало 100 крат. Любовь и вера ли найдется под грудой песен и цитат? Прожить полвека на земле — такое, брат, не всем дается. Живя во свете и во мгле, в веселье и на веселе, порою просто на нуле. Добра ли много наскребется? Какие ценности в зале? Но сколько б ни пробило лет, дай Бог скосить без сожаления души убогой страстоцвет, пройти сквозь ярость бурь и бед, и чтоб небесный Божий свет души коснулся воскресеньем. Другой и цели в жизни нет.

никак. Впрочем, есть и слезы, но иной лишь пробы. Это разновидность крокодильих слез. Слезы от обиды и бессильной злобы, и от внутрь принят.

Оглохло сердце, не услышит крика, как кричат от боли ближние сердца, как зовет на помощь.

понесло. В сердце корень веры прорастал веками, оживляя в людях совесть, стыд и честь.

Таня, ведь свобода воли — основной вопрос. Но в свободном сердце, как в помойной яме, и в сердца такие не войдет.

Да воскреснет совесть, да прозреет разум, да пробьется в души не вечерний свет Божий.

Вечный храм, твоя тонкая нить, от тебя сквозь меня бесконечность. Я не в силах ничто изменить, это вечность. Дай мне мужество преодолеть

верность дай не отвергнуть себя, променяв на земное блаженство. Только каясь, молясь и любя, я постиг.

мертвые вовек не пробудятся. А 100 лет назад храм наш строили, собирали годами гроши, на себе завсегда экономили, но никто не сказал, а мол, стоит ли стольких денег спасение души. И сложив трудовую

как же к небу путь обрывается? Да ведь проще катиться с горы, если западом все соблазняются, то сердца и умы заземляются, да и души в грязи.

Верняется, гаснет веры небесный свет, то и Божий храм разоряется, и отсчет начинается бед. С гору тучу принесло, ветер бесится, но не грянет гром никто.

орех. Камень веры отверг вольный каменщик. Это Запад нам прислал тех товарищей, чтоб взошла новой жизни заря. Так вот и наступила без

бродил призрак по Европе втихаря, а потом вселился бес в те края. Свято место пустым не останется, квартиранты придут в этот дом. Если Бог из сердец изгоняется,

Нынче Сталин, где амбар, где музей? А теперь все замки рассекречены. Отворился волшебный сезам. Всем свободная жизнь обеспечена. Что желаешь, земного или вечного? Казино ли, бордель или храм? Все то зло, что в сердцах было связано, обретает свободу и власть. Жизнь звериная людям навязана, чтобы души людские украсть. Чем из лужи пить или сточной реки, правой веры откопай родники. Так звони, звонарь, не грусти ты зря, да расступится тьма кромешная. Пусть в сердцах людских расцветет заря, Бог из мертвых воскресит души грех.

смилу веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмилу веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Господи, услыши молитву мою и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вон же аще день скорблю, преклони ко мне ухо Твое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услыши мя. Яко исчезоша, яко дым дни мои, и кости моя, яко сушила, сосхошася. Уязвен бых, яко трава, и изше сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильпе кость моя, плоти моей. Уподобихся неясыти пустыни, бых, яко ночные вранны нырящи. Бдех и бых, яко птица, особящаяся на зде. Весь день по ношаху мивразимый, и хвалящий имя мною кляняхуся. За ней пепел, яко хлеб ядях, и питье мое с плачем растворях. От лица гнева Твоего и ярости Твоей я, яко вознес, низвергл мя си. Дни мои, яко сень уклонишися, и аз, яко сень на исход. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в род и род. Ты воскрес, ущедриши Сиона, яко время ущедрите его, яко прииде время. Яко благоволиши раби Твои, камени его и персть его ущедрят. И убоятся языцы имени Господня, и все цари земсти, и славы Твоей я. Яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей. Презре на молитву смиренных, и уничижи моления их. Да напишется сие в род ин, и люди зиждями восхвалят Господа. Яко приниче с высоты святые свои я, Господь с небеси на землю презре. Услышите воздыхание окованных, разрешите сыну умершвленных. Возвестите в Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме. Внегда собратися людям вкупе и царем, где же работайте Господи. Отвещай ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвести ми. Не возведи меня в преполовине дней моих, вроде родов лета Твоя. В началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса. Та погибнут, Ты же пребываешь, и вся, яко реза обетшают, и яко одежду свиеши я, и изменятся. Ты же той жди еси, и лето Твоя не скудеют, сынови раб Твоих вселятся, и семя их вовек исправятся. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твои обновиться, як орля юность Твоя. Творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути Своя Моисееву, сыновом Израилевым, хотение Своя. Щедрый милостив Господь, долготерпеливый, многомилостив, не до конца прогневается, ниже вовек враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость Свою на боящихся Его. Елико отстоят восток и от запад, удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сына, ущедри Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну яко персти смы. Человек, яко трава дни его, яко цвет цельный, так отцветет. Яко дух пройди в нем и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, утворящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа.

От запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся. Восходят горы и нисходят поля, вместо еже основал Иси им. Предел положил Иси, Его же не приедут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напояются звери сеянные, ждут анагрев жажду свою. На тых птицы небесные привитают, от среды камени отдадят глаз. Напояя город при выспренних своих, от плододел твоих насытится земля. Прозябая траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умастит и лица елеем, и хлеб сердца человека укрепит. Насытятся древа польская, кедры ливанские, их же Иси насадил. Там и птицы вогнездятся, и родиво жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище заяцем. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положил Иси тьму и бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни. С кем не рыкающие восхитите и взыскать от Бога пищу себе. Воссея солнце и собравшися, и в ложах своих лягут. Изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Яко возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил Иси. Исполнися земля Твоя.

приплавают, змеи сей Его же создалися, ругатися Ему. Всяк тебе чаю дать у пищу им во благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческое исполнится благости. Отвращу же тебе лице возметутся, отымеши дух их и исчезнут, и в персть свою возвратятся. Послеши духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли. Будет слава Господня во веки, и возвеселится Господь о делях своих. Презирая на землю и творяя ее трястися, прикасаясь горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Да усладится ему беседа моя, аз возвеселился о Господе. Да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть и им. Благослови душе моя Господа.

Веков аминь. Исповедайтеся Господеви и призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся о имени святим Его, да возвеселится сердце, ищущее Господа, в защите Господа и утвердитеся в защите лица Его воину. Помяните чудеса Его, я же сотвори, чудеса Его и судьбы уст Его. Семя Авраам ли раби Его, сынови Иаков ли избранние Его, той Господь Бог наш по всей земле судьбы Его. Помяну век завет Свой, слово еже заповедав тысячи родов, еже завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и поставию Иакову в повеление и Израилю в завет вечен глаголя. Тебе дам землю Хананию, уже достояние вашего, внегда быть им малым числом, малейшим и пришельцем в ней. И прийдешь от языка в язык, и от царствия в люди ины, не оставя человека, обидите их и обличи о них цари. Не прикасайтесь помазанным моим, и во пророцах моих не лукавнуйте. И призва глад на землю, всякое утверждение хлебное сотры. Посла пред ними человека, в раба продан бысть Иосиф, смириша в оковах, но...

Его, железо пройдет душа его, донде же приидет слово его, слово Господне разже его, посла царь и разреши его, князь людей и остави его, постави его господина дому своему и князя всему стяжанию своему, наказати князя его, яко себе и старца его умудрите, и внеди Израиль во Египет, и Иаков пришельствовав в землю Хамову, и возрасти люди свое зело, и укрепи я паче врагов их, преврати сердце их, возненавидите люди его, лесть сотворите в рабех его. Посла Моисея, раба своего, Аарона его же избра себе, положи в них словеса знамений своих и чудес своих в земли Хамове, посла тьму и помрачи, яко приогорчиша словеса его, приложи воды их, кровь и измори рыбы их, вскипе земля их жабами в сокровищнице к царе их, речей придоша песи и мухи из книпы во вся пределы их, положи дожди их грады, огонь попаляющ земли их, и порази винограды их и смоку их, и сотры всякое древо предел их, речей и придоша прузи и гусеницы им же небе числа, и снедоша всякую траву в земли их, и поедоша всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земли их, начаток всякого труда их, и изведе я с ребром и златом, и небе в коленах их боляй. Возвеселися Египет во исхождении их, яко на паде страх их наня. Распростре облак в покров им, и огонь еже просветите им ночью. Просиша и придоша крастили, и хлеба небесного насытия. Разверзи камень и потекоша воды, потекоша в безводных реки, яко помяну слово святое свое, еже к Аврааму, рабу своему, и изведе люди своя в радости, и избранные своя в веселье, и даде им страны язык, и труды людей наследовавшим, якуда сохранят оправдание его и

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, спасение наших, яко вся Твоишего благодеяния жизни нашей, яко упокоил еси нас в пришедшем ночном времени и воздвигли еси нас от ложей наших, и поставил еси нас в поклонение честного и славного имени Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, дай нам благодать и силу, да исподобимся Тебе петь разумно, и молитесь непрестанно, и вынук Тебе зреть, и Спасителю и Благодетелю наших душ, страхом и трепетом свое спасение действующее. Услыши, убо и помилуй, благоутробни нас, сокруши под ноги наши невидимые ратники и враги. Прими я же по силе наше благодарение, дай нам благодать и силу во отверзение уст наших и научи нас оправданием Твоим. Яко что помолимся, яко же подобает невемы. Аще не Ты, Господи, Духом Твоим святым наставишены. Аще же что согрешихом даже до настоящего часа словом или делом или помышлением, волею или неволею, ослаби, остави, прости. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит. Яко у Тебя очищение есть, у Тебя избавление. Ты еси един свят, помощник крепкий и защититель жизни нашей, и Тебя благословим во все веки. Аминь.

Акафист святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову. Избранный Господем от мрежей рыбарских на проповедь Евангелия и от ловли рыб на уловление человеков во свет истинного боговедения, великие апостоли, ученичи, друже и наперстниче Христов, моли единого истинного человеколюбца, Его же Ты преискренне возлюбил еси, да помилует нас, ищущих Твоего к Нему предстательства и зовущих Ти. Радуйся, Иоанне, апостоле, наперстниче Христов и богослове, ангельских сил и всякие твари Творца, Владыку и Господа, восприемшего плоть нашу и явлшегося на земли спасение нашего ради, узрев ходяща при море Галилейстем и взывающая тя со братом Твоим Иоанне блаженне в звании апостольства, оставли мрежи рыбарские и отца Твоего в корабли, неуклонно то ли последовалось и стопам спасителевым, сего ради вопием тисице. Радуйся любви ради ко Христу, Отца по плоти оставивый, радуйся Христом небесного Отца обретый, радуйся мир и вся Его прелести презревый, радуйся небесное благая в воздаяние получивый, радуйся плоть духу совершенно поработивый, радуйся дух Твой сватчайшему Твоему Учителю Иисусу покоривый, радуйся Иоанне, апостоле, наперстниче Христов и богослове. Видя Христос, Господь, непорочную чистоту Твоего сердца, плотскими сластями неомраченную, суди Тебе достойно быть и зрение таинственных откровений, якуда проницая во глубину богословия, возможешь и проповедать и тое во услышание всего мира. Сего ради Сын Громов от Господа наречен был еси, и тому возопил еси, Аллилуйя. Разумом истинного богопознания озаряя Твою душу, шествовал еси во след благого Учителя Твоего, поучайся из уст Его, исходящей премудрости, и совершенного ради Твоего незлобия, и девственного целомудрия был еси возлюблен Христом Господем Твоим, услыши обуны воспевающие тисица, радуйся незлобия Рачителю, радуйся девства и чистоты Хранителю, радуйся любви к Богу и ближним Учителю, радуйся добрых нравов Наставниче, радуйся смиренномудрия Зерцало, радуйся божественная благодать и светило, радуйся Иоанне, апостоле, наперстниче Христов и богослове. Силу Божества Христова, сокрытую под облаком немощного человеческого естества, познал еси явно, егда Господь наш воскрешает щерь Иаирову, и последи, преображаяся на фаворе, сподобитяся инима двема ученикома, свидетеля быть и таковых преславных чудес. Увидев же, яко Христос есть Бог истинный, из глубины сердца Твоего возвал еси Ему, Аллилуйя. Имея велие дерзновение к возлюбившему Тя Христу Сыну Божию, возлегал еси на персях Его при совершении тайной вечери, и егда прорицаши Господь о предателе Своем, тогда един Ты дерзнул еси вопросите о имени Его, сего ради вопием Ти. Радуйся, возлюбленный Христов учениче, радуйся, присный Его друже, радуйся, невозбранно на персях Господних возлежавый, радуйся, дерзновенно о имени предающего вопросивый, радуйся, паче иных ко Христу ближайший, радуйся, словеса Господня, якоже сокровище многоценное слагавый в сердце своем, радуйся, Иоанне, апостоле, наперстниче Христов и богослове. Буря ярости и злобного неистовства жестокосердых и неблагодарных иудеев, егда восстана Христа Сына Божия, тогда все ученицы Его страхом объяти бывше бежаша, но Ты, любовь крепльшую к Нему имея, даже до креста и смерти не отступил еси от Него,
На вся муки Христовы взирая, и соболезная сердцем Деве Матери Божией, плачущей и рыдающей, удивляясь же крайнему милосердию и долготерпению Божию, взывал еси к пострадавшему за род человеческий «Аллилуйя». Вися на кресте пригвожденный за грехи наши спас мира, и, видев тя и Матерь свою предстоящее, Сына тя при благословении Деве Богородице вдал есть, глаголя ей, «Жена се сын твой, и тебе паки, се мати твоя, мы же девящиеся любви Христове на тебе явленней, воспеваем сице, радуйся, Сын Божий, Матери, быть исподобивайся». Радуйся того ради наипаче ко Христу, яко неким духовным родством присвоивайся. Радуйся Матери Божией, достойно послуживый. Радуйся сию, яко же Матерь свою во всякой чести у себя имевый. Радуйся и во успении честное и святое я тело ко гробу проводивый. Радуйся блистающуюся райскую ветвью, Архангелом Гавриилом принесенное одруя я предшедый. Радуйся Иоанне, апостоле на перстниче Христовы богослове. Боготечная звезда явился из его оси, отшед в ню на проповедание Слова Божие, яко же жребием указася тебе, но на пути твоем, попусти Господь быть и тебе ввержено в море, благодать же Божия всегда с тобою пребывающая, сохрани тебя в водах морских живо, и по 40 днях повели волне морстей, да воспенившийся извержет тебя на брег, егда же узри сия ученик твой Прохор, уже многоплаковый о кончине твоей, велим глазом возва чудодействующему Богу, Аллилуйя. Видевши Ефестии жители, преславное чудо тобое сотворенное, егда отрока домна умершвленного от беса, молитвою твоею воскресил еси, воспеша велигласну силу Бога тобою им проповеданного, и избавившися от гнусного идолослужения, взывах у тебе сица. Радуйся истинного Бога служителю, радуйся бесов прогонителю, радуйся, мертвецы, силою Христовую оживляй, радуйся, тою жизнь и здравие людям возвращай, радуйся, помраченное умом к свету истины призывай, радуйся, правое веры просвещением к добродетели наставляй, радуйся, Иоанне, апостоле на перстниче Христовы богослове. Проповедник богоносный, Слово Божие во Ефесе был еси, и усердствуя о распространении благодати евангельские, утверждал еси твое учение знаменьми великими и чудесами, капище же Артемиде, но единую молитву не спровергал еси, да зрящи сие язычницы познают единого Бога, ему же мы вопием, Аллилуйя. Воссия во Ефесе, яко же солнце, свет веры Христовы, тобою проповеданные, егда звучестивый Домитиан воздвиже гонение на христианы, тогда и тебе, яко усердного исповедника имени Христова, посла епарх в Рим связано, иди же и претерпел еси страшное мучение, тех ради благочестно возглашаем тисицевая. Радуйся Христова ради исповедания биенной, радуйся чашу смертоносного яда невредной спивой, радуйся в котле елея кипящего не сваривайся, радуйся силою Христовой в лютых мучениях цел сохранивайся, радуйся твоим неврежденьем кесаря мучащего тя устрашивый, радуйся сим же и народа величествие Бога от христиан почитаемого уверивый. Радуйся Иоанне, апостоле на перстниче Христовы богослове, егда узри мучитель яко и лютейшие муки, я же от него претерпел, еси невозмогоши умертвите тебе, тогда возмнев тебя бессмертно быти, во остров Патмос на изгнание осуждает, ты же повинуяся промыслу Божию так облаговолившему,
благодарственно воспевал еси Богу, вся во благое устрояющему, аллилуйя. Новые чудеса показал еси язычникам, ища обратите их ко спасительной вере Христове, егда плывущу те во изгнание Твое, повелением Твоим отрока утопшего, море на корабль живое извержа, буря укротися, вода сланая в сладкую притворися, воин от чревного недуга исцелися, и по пришествии Твоим в Патмос, беспытливый, будущее прорицавый, и задержимого им изгнася, тогда все зрящие таковое дивное знамение Тобою совершаемое, прихождаху к познанию трипостасного Бога и крещахуся, мы же Тя ублажаем тако. Радуйся морю и буре повелевай, радуйся сатанинские духи от человек изгоняй, радуйся болезни единым словом исцеляй, радуйся всем в нуждах помощь подавай, радуйся чудесы Твоими идолопоклонники удививый, радуйся учением Твоим, неверное во истинней вере утвердивый, радуйся Иоанне, апостоле на перстниче Христовы богослове. Странно бе видите жрецем Аполлоновым, яко храм Бога их и вся бывшая в нем идолы, ты единым словом на землю не спровергал еси, чудящийся убосем и ярящийся на таковое твое дерзновение, и доша к волхву некоему, велю силу от сатаны в себе имевшему, просящий его да отомстит бесчестие ложного Бога их. Он же слепцей душею, не ведая силы в тебе обитающие, покушавшися привидений различными тебе устрашите, и на тебя народ подвигнути. Обаче сам окаянный погрузися в море и там о погибе, бессильным бывшим бесом спасти его. Ты бы воспретил еси им, именем Иисуса Христа, Сына Божия, Его же прослави народу чудесе свидетель воспев «Аллилуйя». Весь исполнен быв любви божественной, явился еси вместилище даров Святого Духа, будущее прорицал еси отстоящее, яко близ сущее возвещал еси, недужное исцелял еси, жене Игемона на острове Патмосе, болезни рождения страждущей, едва на праг дома ее вступив, облегчение даровал еси. Прими убо от нас, грешных, похвалы сицевые. Радуйся, благодати Божия, вместилище. Радуйся, Духа Святаго, обиталище. Радуйся, реко чудоточное, цельбоносное в болезнях силы. Радуйся, источниче наставлений, приводящих к познанию правой веры. Радуйся, коварство лукавого сатаны обличаяй. Радуйся, верные, от козни его защищаяй. Радуйся, Иоанне, апостоле на перстниче Христовы богослове. Всякое беззаконие истребляя ревностно от среды людей, к ним же послан был еси, обличил еси прельщение идолопоклонников, и же почитаху беса во образе волка превелика людям являвшегося, и многие от них к вере Христове привел еси, та же капище Вакхово, молитвою твоею разрушил еси, и волхвану Киана вкупе с домашними его к покаянию чудесы твоими обратил еси, ти же, от греха ко спасению обратившися, немолчно взываху Богу, аллилуйя. Витийство мудрости человеческие невозможет изрещи, ниже ум плотского человека постигнути, я же ты возвестил еси нам о безначальнем бытии трипостасного Бога, подобно бы Моисею в огромех и блистаниях на горе приял еси от Бога тайну богословия, и возгласил еси миру, яко в начале без слова, Отцу искони неразлучное, и всему сущему виновное, имущее свет жизни, его же тьма не может объять, озаряем и таковым блистанием света божественной истины, почитаем тя, яко таинника безначальной Троицы, и воспеваем тя, яко богослова совершеннейшего.
Радуйся, орле воспаривый, до самаго огнеобразного престола Божия. Радуйся, труба, возвестившая миру предвечного и безначального Бога. Радуйся, человечество и божество Христово, нам изъясняй. Радуйся, дивное словеса и наставление Господнего Евангелие Твоем нам возвещай. Радуйся, любви девам истинную нас научай. Радуйся, пребывающим в любви пребывание в них Бога обещавай. Радуйся, Иоанне, апостоле наперстниче Христовы богослове. Спасти, хотя души человеческое всяко поучал, если люди веровать и во Христа Сына Божия, имейте совесть незазорну, и любите друг друга, да возмогут не токмо зде, но и в селениях праведных воспете лепот на всемогущему Богу. Аллилуйя! Стены горнего Иерусалима, узрев во откровении, возвестил еси нам, яко там увидел еси, и я же им отбыти до скончания мира, сказуя нам сие и насказательными словесы, я же может разуметь и токмо ум, имея и мудрость, удивляющийся таковому дару пророчествия, тебе от Бога дарованному воспеваем тя сице. Радуйся познанием сущего и же бей грядущего, превосшеды естество человеческое. Радуйся вместилище таинств, невместимых человеческим умом бывый. Радуйся неизреченное Божие откровение узревый. Радуйся сия верным преподавый. Радуйся радости святых, еще в жизни сей познавый. Радуйся он ими ныне в преизбыточестве и наслаждайся. Радуйся Иоанне, апостоле наперстниче Христовы богослове. Пение благодарственное принеся тебе святые апостоле Иоанне христианин, и же в нищету пришеды не имы, чем воздать и своим взаимодавцам, в отчаяние впаде и искаши сам себе умертвите, ты же проповедник любви ко ближним сы, желая избавить и того от временной и вечной смерти, крестным знаменем сеного злата притворил еси, и сие тому вручил еси, да сим златом и долги отдаст взаимодавцам, и дом свой пропитает, Богу же тобою его благодетельствовавшему, да поет Аллилуйя. Светозарная душа твоя, достигши в меру возраста совершенного, познала есть приближение времени, егда подобает тленному наследить и нетление, и смертному обещанное бессмертие, скончавая обо земное житие твое, повелел еси учеником твоим землею покрыть и до верха тело твое. Слышавши же о сем, сущие в ограде, братья, приидоша ко гробу твоему, и откопавши ничтоже в нем обретоша, тем же познавши, яко изменение твое сотворися, необычным человеческим смертным успением воспеша тебе таком. Радуйся, орле, обновивый юность твою, приближением к солнцу славы Божия. Радуйся таковым изменением превосшеды вся уставы естества человеческого. Радуйся по обетованию благогоучителя твоего, восседы наединим от 12 престолов. Радуйся, творяй на том суды правду посреди людей Божиих Израиля. Радуйся, наслаждаясь лицезрением сладчайшего Иисуса, к нему же на персе прежде его страсти и воскресения возлегал еси. Радуйся от его милосердия ходатайствуя и нам вся благая. Радуйся Иоанне, апостоле наперстниче Христовы богослове. Благодать дана бысть от Бога месту тому, и где же тело твоей земли предано бяше, да испускает в день погребения твоего тонкий прах и исцеление болящим, показуясь им чудом, как прославляет Бог любящее его. Да все зрящие сие непрестанно сердцем и усты, во дни и в ночи вопием ему «Аллилуйя». Поющий труды твоя во апостольстве чудеса и исцеления, я же источал еси и источаешь благодатью Духа Святаго в тебе обитающего,
Восхваляем Бога, даровавшего нам такового путеводителя, наставляющего нас на путь спасения и милосердующего о немощих наших. Прими, уба, от нас, святые апостоли, похвалы сицевые. Радуйся, благовестниче веры Христовы, усерднейший. Радуйся, учителю Церкви Христовы, изряднейший. Радуйся, богословов начало и основание. Радуйся, божественных тайн возвестителю. Радуйся, девствующих образе и целомудрие правило. Радуйся, всех верных ко Твоему заступлению прибегающих, скорый помощниче и покровителю. Радуйся, Иоанне, апостоле, наперстниче Христов и богослове. О преславный и всехвальный апостоле и евангелисте, наперстниче Христов, возлюбленный Иоанне, Твоим всесильным ходатайством ко всеблагому Твоему Учителю и нашему Владыце и Господу, и спроси нам вся благая, временная и вечная, и христианскую кончину жития нашего, да с Тобою и с ангельскими лики вселения и праведных, воспоим триипостасному Богу, Аллилуйя. О преславный и всехвальный апостоле и евангелисте, наперстниче Христов, возлюбленный Иоанне, Твоим всесильным ходатайством ко всеблагому Твоему Учителю и нашему Владыце и Господу, и спроси нам вся благая, временная и вечная, и христианскую кончину жития нашего, да с Тобою и с ангельскими лики вселения праведных, воспоим триипостасному Богу, Аллилуйя. О преславный и всехвальный апостоле и евангелисте, наперстниче Христов, возлюбленный Иоанне, Твоим всесильным ходатайством ко всеблагому Твоему Учителю и нашему Владыце и Господу, и спроси нам вся благая, временная и вечная, и христианскую кончину жития нашего, да с Тобой и со ангельскими лики вселения и праведных, воспоим триипостасному Богу, Аллилуйя. Ангельских сил и всякие твари Творца, Владыку и Господа, восприемшего плоть нашу и явльшегося на земли спасения нашего ради, узрев входящее при море Галилейстем и взывающее тебя со братом Твоим Иоанне Блаженне, в звании апостольства, оставили мрежи рыбарские и отца Твоего и корабли, неуклонно оттоли последовал еси стопам спасителевым, сего ради вопием тисица. Радуйся, любви ради ко Христу Отца по плоти оставивый, радуйся, Христом небесного Отца обретый, радуйся, мир и вся его прелести презревый, радуйся, небесная благая в воздаяние получивый, радуйся, плоть духу совершенно поработивый, радуйся, дух Твой сладчайшему Твоему Учителю Иисусу покоривый, радуйся, Иоанне, апостоле, наперстниче Христов и богослове, избранный Господем от мрежей рыбарских, на проповеди Евангелия и от ловли рыб на уловление человеков во свет истинного боговедения, великий апостоле, ученичи, дружи и наперстниче Христов, моли единого истинного человеколюбца, его же Ты преискренне возлюбил еси, да помилует нас, ищущих Твоего к Нему предстательства и зовущих Ти. Радуйся, Иоанне, апостоле, наперстниче Христов и богослове. О великий апостоле, евангелисте, громогласный, богослове изящнейший, тайновече неизреченных откровений, девственниче и возлюбленный наперстниче Христов Иоанне, прими нас, грешных, под Твое сильное заступление прибегающих, и спроси у всещедрого человеколюбца Христа Бога нашего, иже пред очисы Твоими кровь свою заны, непотребная рабы своя, излиял есть, да не поменет беззаконий наших, но да помилует нас и сотворит с нами по милости своей, да дарует нам здравие душевное и телесное, всякое благоденствие и изобилие, наставляя нас, обращая оное во славу Его Творца, Спасителя и Бога нашего. По кончине же временной жизни нашей, от немилосердных истязателей на воздушных мытарствах да избавит нас.
и тако да достигнем Тобою видимые и покрываемые горника оного Иерусалима. Его же славу Ты во откровении зрел еси, ныне же нескончаемая радости наслаждаешься. О великий Иоанне, сохрани вся грады и страны христианские, храмы наши, служащих и молящихся в них от глада, губительства, труса и потопа, огня и меча, нашествия иноплеменных и междоусобной брани, избави нас от всякие беды и напасти, безверия и маловерия народного, и молитвами Твоими отврати от нас праведный гнев Божий, и Его милосердие нам и спроси, да вкупе с Тобою сподобимся прославлять и в невечернем дни Пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

никак. Впрочем, есть и слезы, но иной лишь пробы. Это разновидность крокодильих слез. Слезы от обиды и бессильной злобы, и от внутрь принят

понесло. В сердце корень веры прорастал веками, оживляя в людях совесть, стыд и честь.